0: На Ретро FM «Утренний экспресс». «Утренний экспресс».
1: Начало седьмого, на календаре уже почти финишная прямая, в эфире Ретро FM Латвия, и мы, Елена Расохина, Александр Шунин, искренне рады встречать этот рассвет вместе с вами. Если вы сейчас на кухне слушаете утренний шум закипающего чайника, едете по еще пустой дороге или просто собираетесь силами перед новым днем, остановитесь на секунду, сделайте глубокий вдох. Четверг – удивительный день. День легкого шага, хороших новостей и теплого чувства, что мы совсем отлично справляемся. Так что настраиваемся на позитив и разрешаем себе сегодня улыбаться немного чаще обычного. Встречаем четверг легко и с удовольствием, друзья. Хорошего вам дня!

0: Утренний экспресс. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: На часах 6 часов 20 минут, а значит, самое время для нашей постоянной рубрики «День в истории». Чем же отличилась дата 6 августа? Например, в 1497 году в Англию вернулась экспедиция Джона Кабота, которая открыла Ньюфаундленд и побережье Канады. Правда, сам Кабот решил, что доплыл до Китая, за что щедрый король пожаловал ему награду в 10 фунтов стерлингов и пенсию. В 1926-м 19-летняя Гертруда Эдерле стала первой женщиной, переплывшей Ла-Манш. Она преодолела 56 километров за 14 часов и 31 минуту, побив мужской рекорд почти на 2 часа. В 93-м году

0: году. Свою работу начал новоизбранный 5-й Сейм Латвии, официально завершив переходный период после восстановления независимости страны. Пошелестим страницами истории кино. В 1926 году киностудия Warner Brothers представила фильм «Дон Жуан» со звуковой системой «Витафон». Именно с этого синхронизированного музыкального сопровождения началась эра звукового кино. В 1932-м в Венеции открылся самый первый в мире международный кинофестиваль. Фильмом открытия стала легендарная лента «Джон Доктор Джекил и Мистер Хайд». Курьез произошел в этот день 45 лет назад, в 1981 году, в Индианаполисе. Там пожарные вернулись с сложного вызова и обнаружили дотла сгоревшую собственную пожарную часть. И, наконец, музыкальные страницы этого дня. 1965-й Битлы выпускают свой 5-й альбом «Help». Мир впервые услышал бессмертный хит «Yesterday». А в 1971-м группа «Прокол Харум» дала знаменитый концерт в канадском Эдмонтоне вместе с симфоническим оркестром. Запись этого выступления стала одной из лучших живых пластинок в истории рок-музыки. В 1990 году шведская группа Ace of Base дала свой первый концерт в родном Гетеборге. А в 1972 на свет появилась яркая Ginger Spice Джерри Халлоуэлл, солистка Spice Girls, сделавшая самую успешную сольную карьеру среди всех участниц группы. Вот такой богатый на рекорды, музыку, события, день.
1: No sākuma tu mēģināji izdarīt gailes. Tad tu mēģināji izdarīt reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Hey, hey!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лейпе-Венспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

Гороскоп. Овны. Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом. Тельцы. Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам обеспечен. Близнецы. Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне. Раки. Спланировав этот день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом. Львы. Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, не бесполезный совет. Девы. Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека. Весы. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не зарваться и не решить, что так будет всегда. Скорпионы. Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения. Стрельцы. Сегодня в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся. Козероги. Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил. Ни к чему хорошему эта затея не приведет. Водолеи. Сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно является искомым. Рыбы. Сегодня вам придется выполнить роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс.
1: Доброе утро. Давайте поговорим о курьезных новостях из мира спорта. На знаменитой женской велогонке Тур де Франс разгорелся нешуточный скандал. Международный союз велосипедистов заподозрил участниц весьма пикантной хитрости. Мол, они увеличивают, искусственно увеличивают грудь прямо во время заезда, а все ради аэродинамики. Оказывается, спортсменки подкладывают под экипировку специальные накладки. Ученые подтвердили, да, правильная форма под одеждой снижает сопротивление воздуха почти на 4%, что на дистанции свыше 20 километров дает ощутимое преимущество в секундах. Правила же запрещают любые модификации, которые меняют анатомию тела, и теперь на Tour de France и другие команды требуют ввести досмотр. Нарушительниц хотят проверить в закрытых палатках прямо после финиша и проверять перед стартом, разумеется, участниц других заездов. Что касается наказания, за эти аэродинамические бюсты велогонщицам грозят солидные штрафы и даже дисквалификация. Так что делаем выводы. В погоне за рекордами спортивная фантазия, конечно, границ не знает, но честная борьба всегда должна оставаться на первом месте. Поэтому добивайтесь своих вершин честно и слушайте отличную музыку на Retro FM Latvia.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Почти 7 часов утра, мы завершаем наш первый эфирный час, но уже после новостей вернемся в студию, чтобы вместе поздравить именинников, узнать, какие праздники отмечают в этот день в мире, а также слушать музыку. Много замечательной музыки. И до конца часа Simply Red, их композиция Sunrise. Остаемся вместе.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Акционерное общество Латвия с кредитной поддержкой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
9: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
11: На часах 7 в студии Елена Расохина и Александр Шонин, и мы будем вас веселить и бодрить, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час гости из будущего и Savage. Поехали встречать это утро вместе.
12: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! На часах 7.07, а на календаре уже 6 августа. Последний месяц лета, все такое, все дела. Сегодня 6 августа. В Латвии именины отмечают Айсма и Аскольдс. Имя Айсма связано с латышским словом «айсма», то есть «сияние» или «свет». А Аскольдс – древнескандинавского происхождения и означает «владеющий копьем» или «тот, кто держит копьем». В расширенном календаре поздравления также принимают Айста, Асма, Редс, Рейчела, Рейчела и Рембертс.
2: По православному календарю сегодня именины у Бориса, Глеба, Ивана, Романа, Кристины, Анатолия и Николая. Борис – имя древнего славянского происхождения, по одной из самых распространенных версий, означает «борец» или «главный борьбе». Глеб пришел из древнескандинавского языка и означает «наследник Бога» или «тот, кого Бог хранит». Кристина происходит от латинского «кристианус» – «христианка». Особенно популярным это имя стало в Европе в средние века. Анатолий – имя греческого происхождения. Его значение – «восточный» или «рожденный на востоке». Наконец, Николай переводится с греческого как «победитель народов» и уже многие века остается одним из самых распространенных мужских имен в Европе.
1: Всем, кто сегодня принимает поздравления, желаем, чтобы день принес побольше приятных встреч, добрых слов и поводов улыбнуться с именинами.
2: От души.
1: Ну а впереди после небольшой паузы лейтбэк с песней Sunshine Reggae.
0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
3: 7:09.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Tūru ir разговорную речь. Напоминаем, что алкоголь вредит вашему здоровью.
3: Ну и куда без международного дня подкаблучников. Привет, ребята. А праздник, конечно, неофициальный и шуточный. Слово «подкаблучник» известно несколько столетий и означает мужчину, который во всем уступает своей половине. Но разве же это и плохо в конце концов?
2: Есть сегодня и день грибного дождя. Так называют теплый дождь при солнечной погоде. Народная примета говорит, что именно после такого дождя особенно хорошо растут грибы. Поэтому название сохранилось до наших дней.
3: Дождь идет с неба, в небе летают воздушные шары, и в США сегодня отмечают день воздушных шаров в небе, как будто можно отмечать день воздушных шаров на полке магазина в вздутом виде. Как бы то ни было, изначально он появился как день добрых пожеланий и памяти о близких, а сегодня вместо запуска обычных шариков все чаще выбирают более экологичные способы отметить эту дату, чтобы не загрязнять атмосферу и природу, даже не знаю, пузыри, что ли, изо рта пускать?
2: Ну, можно мыльные пускать пузыри, тоже здорово.
3: Мыльные. Ну, кто-то тебе начнет сейчас тоже...
2: Меня радуют мыльные пузыри, я ничего не могу сказать. А вот я могу сказать следующее. Впереди, после небольшой паузы, Лариса Черникова и песня «Влюбленный самолет».
4: Baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te studēt LV.
5: Reklama. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни, дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Hey!
1: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
14: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продолжить.

0: Двинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doubtsvaidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Доброе утро. Президент призывает срочно найти дополнительное финансирование лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. Из-за нехватки средств Рижский роддом на лето закрывает отделение с семейными палатами. Премьер-министр заявил, что ему известны случаи возможных злоупотреблений с компенсациями депутатам Сейма. В автобусах Риги появились новые сиденья. В Латвии резко сократилась численность опасного елового краеда. В Елгаве пройдет ночная экскурсия с фонариками среди диких лошадей. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 7 метров в секунду.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-29.
2: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем до плюс 27-28.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 4. līdz 10. augustam Mellenes spainītī 400 gramu 2,99 €. Saldējums šokolādes glazūrā Karlsons ar upeņu vai dzērveņu ievārījumu 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu varība Gourmet Gold 3 veidi 85 grami 39 €. Maksimā, lai nekā netrūktu!

0: Гороскоп. Овны. Сосредоточьте свои силы на одном вопросе. Только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
1: Тельцы. Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам обеспечен.
0: Близнецы. Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
1: Спланировав этот день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
0: Львы. Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небезполезный совет.
1: Девы. Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
0: Весы. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда.
1: Скорпионы. Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
0: Стрельцы, сегодня в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
1: Козероги. Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
0: Водолеи, сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
1: Рыбы, сегодня вам придется выполнить роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро, 7.45 на часах, а я с отличной новостью. Жительница итальянского региона Апулия чуть не потеряла целое состояние. Но благодаря невероятной отзывчивости городских служб, ее история завершилась грандиозным хэппи-эндом. Итак, женщина годами играла в лотерею, всегда выбирая одну и ту же комбинацию чисел в память о близком человеке. Сканируя билет в магазине, она получила отказ от автомата. Система не выдает такие крупные суммы на месте. И решила, что билет проигрышный. Не задумываясь, она выбросила его в урну. Но дома родственники ошарашили ее новостью. Именно ее заветные цифры выбили главный джекпот. Знаешь сколько? Миллион евро. Один. Ну,
2: мелочи приятно. Миллион в мусорную корзину. Почему нет? Чего мелочиться-то?
1: Ну, победитель соответственно, помчалась обратно, но мусорный бак у магазина уже успел опустошить мусоровоз. Это дело не закончилось на этом. В отчаянии женщина обратилась в коммунальную компанию. Руководство отреагировало мгновенно. Грузовик экстренно остановили, а бригада рабочих более суток вручную перебирала тонны мусора. И чудо произошло. Счастливый квиток нашли и вернули владелице.
2: Радостный, она должна хотя бы кофе всем купить.
1: Ну, как минимум. Как минимум. Целые сутки разбирать все это дело для того, чтобы... Ну, я думаю, что она их как-нибудь отблагодарила. Ну, было бы логично.
2: Было бы логично и правильно. Это мне напомнило историю про одного англичанина, который несколько лет уламывает коммунальную службу своего города, допустить его на свалку его города. Он несколько лет назад, ну, на заре еще биткоинов, выбросил хард-диск.
1: Случайно, да?
2: Да, потом выяснилось, что там этой крипты у него накопилось на несколько миллионов фунтов стерлингов, и он говорит, ну пустите меня покопаться на свалку, ну пустите!
1: Я, кстати, слышала эту историю, он там, по-моему, было что-то про 7 тысяч было написано, ну, 7 тысяч самих биткоинов, только сколько они сейчас стоят.
2: Дофига, скажем так, извините сейчас... за пониженную лексику, очень много денег у него потенциально лежит на этой свалке. Ему говорят, нет, по закону мы не можем тебя пустить ковыряться в мусоре.
1: Ой, я, кстати, слышала версию этой же истории, но там как раз-таки, что много лет люди продолжают на этой свалке искать и никак не находят. То есть где-то
2: это
1: теоретически...
2: Это черные копатели, те самые пресловутые. Знаешь, с металлоискателями ходят, как по пляжу после шторма. Я, кстати, однажды ходил.
1: А у меня нету. Я хочу купить магнит на веревочке.
2: У меня тоже нет. Я взял на прокат для репортажа в газете. Нашел пуговицу.
1: Круто.
2: Все в дом.
1: Ну а впереди мистер Президент Коко Джамбо. Не переключайтесь.

0: на Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: 7 часов 54 минуты, и давайте-ка я поделюсь с вами новостями о том, как хорошо иметь много денег, чтобы воплощать свои самые сокровенные мечты. Правда, делать надо все равно умело. А дело в том, что в Китае разразился скандал. Там, весьма и весьма, я бы даже еще несколько раз добавил, весьма состоятельная дама решила не мелочиться, профинансировала исторический сериал, чтобы исполнить свою мечту. Во-первых, сняться в роли принцессы. Ну, девочки всегда девочки. А во-вторых, нацеловаться с любимым актером Джуном Юйфэем.
2: Причем молодца.
1: Она сама прописала сценарий в 60 сценах. В 50 серий она воткнула 60 сцен с поцелуями с ним.
2: Красава.
1: Правда, целовалась настолько неправдоподобно и плохо со стороны отношения.
2: Я думаю, ее все устраивает.
1: Ее, да, ну послушай историю дальше. Стриминговая платформа романтический порыв не оценила, вырезала более 20 пикантных кадров. Из-за этого дама расстроилась и отказалась выплачивать режиссеру остаток гонорара. Таким образом, история утекла в сеть и разразился скандал. А сам артист Джун Юйфэй заявил, что да, все так оно и было, и вообще, конечно, прекрасная женщина, и он очень уважает богатых людей, но в сценах с поцелуями не нужно было тыкать в него языком и распускать
2: слюни. Ой, господи,
1: ну,
2: боже
1: да,
2: мой!
1: Ну, неаппетитно оно звучит, ну как есть. Из кадра поцелуя не выкинешь, хотя вот вырезали все-таки. Так что мечтайте с размахом, смотрите хорошие фильмы и слушайте хорошую музыку.
2: А музыка у нас есть. Впереди Electric Light Orchestra с песней So Serious. Не переключайтесь.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklāma. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 10. augustam. Tumšās plūmes 1,29 eiro kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus olas Rimi Smart 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,50 eiro. Rimi.
2: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
3: Flow up!
4: Flow up!
3: Flow up!
4: Flow up!
1: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV!
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem!
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
11: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
10: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
12: Izvēlē savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
13: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
15: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Эдгар Ренкевич призвал Минздрав как можно скорее найти дополнительное финансирование для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. На встрече с министром здравоохранения Хасамом Абумери также обсуждались реформа больничной сети и приоритеты отрасли при подготовке государственного бюджета на следующий год. Из-за сокращения государственного финансирования в Рижском родильном доме этим летом временно закрыли 6-й этаж, где расположены 10 семейных палат. Бюджет учреждения оказался примерно на 750 тысяч евро меньше первоначально запланированного, а нехватка персонала вынудила руководство пойти на такой шаг. Премьер-министру Андрису Кулбергсу известно о нескольких случаях возможных злоупотреблений при получении
4: получении депутатами Сейма компенсаций. По его словам, некоторые выплаты могли быть запрошены необоснованно. Премьер также отметил, что считает зарплату депутата Сейма достаточной, а избранные от регионов парламентарии не должны постоянно жить в Риге. В Риге началось тестирование автобусов с новыми сиденьями. Предполагается, что они будут удобнее для пассажиров и проще в обслуживании. Однако нововведение уже вызвало неоднозначную реакцию. Одни его поддерживают, другие считают, что новые сиденья могут создать дополнительные неудобства. Мониторинг, проведенный Латвийским государственным институтом лесных исследований Сылова, показал резкое сокращение численности восьмизубого елового короеда. Этот вредитель считается одним из самых опасных для хвойных лесов. В Латвии его массовое распространение наблюдалось с 2022 по 2025 год. 29 августа региональный туристический центр Елгавы приглашает на необычный ночной поход по острову Пилсала. Участников ждет трехчасовая прогулка с фонариками по пойменным лугам Лелупе, во время которой можно будет узнать больше о диких лошадях, редких растениях и птицах.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палайдзības программа.
4: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 21 градуса. Местами в Курземе до плюс 30 градусов в Латгале.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными Палайдзības программа.
16: Доброе утро. На часах начала девятого. С вами Елена Расохина и Александр Шунин. И мы делаем все. Все, чтобы ваша дорога по делам прошла легко и весело и непринужденно. Хорошего дня.
17: Просыпайся вместе с Декта. Международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8 часов 11 минут. Доброе утро.
2: Доброе.
1: И мы считаем с Еленой Росохиной, что настало время для утреннего интерактива. Новая тема. Сегодня она привязана к домашним животным, всеми, ну, многими любимыми кошкам, потому что именно 8 августа отмечается...
2: Сегодня же 6-е.
1: Как? 6-е? А я думал 8-е. Ничего,
2: ну, ничего,
1: разогреемся.
2: Начали,
1: ну что
2: продолжим.
1: Же, отменять теперь тему. Когда? В субботу.
2: День
1: 8-е
2: кошек?
1: Это суббота?
2: Да, наверное,
1: мы не услышимся, посмотрим. Не услышимся, поэтому делаем сегодня Всемирный день кошек 8 августа, а мы его отмечаем сегодня загодя. Короче, мы предлагаем вам...

0: была Сандра с песней «Secret Land». Интересно, что эта песня появилась не с нуля. Изначально она существовала под другим названием «Trenchcoat Man» в исполнении немецкой группы «Фабрик». Продюсер Михаил Крето услышал композицию, полностью переработал ее, написал новый текст, и именно так родился один из самых красивых хитов Сандры. Кстати, спустя несколько лет Крето создаст легендарный проект «Enigma». А мы продолжаем. Оставайтесь с нами. Впереди после небольшой паузы «Оттаван» «Hands Up».
1: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
2: «Утренний экспресс».
1: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
4: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
5: Ого, такие свежие и по такой хорошей цене это того стоит. На этой

0: Утренний экспресс Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: Доброе утро! Мы продолжаем принимать ваше мнение на номер 244-244-14. Это WhatsApp, можете даже присылать голосовые. Но пока у нас есть только, так сказать, текстовые сообщения.
2: Давай напомним тему.
1: Да, я как раз хотела...
2: Мы сегодня обсуждаем котиков. Какие-то, да, странные привычки или забавные ситуации ваших любимых питомцев. Мы предложили вам сегодня ими с нами поделиться и выделить. Огромное вам спасибо.
1: Вот, первое мнение от Инги. Наш кот каждое утро ровно в 6 приносит мне носок. Если не встаю, приносит второй. Видимо, он считает, что двумя носками меня точно можно разбудить.
2: А, да.
1: Какие еще?
2: Вот. Есть. Давай пока ты, я что-то потерял.
1: Вот, Марина пишет. Доброе утро, любимое радио. Я когда работаю, стоит только открыть ноутбук, кошка сразу ложится на клавиатуру. Такое ощущение, что она просто против моей работы. Моя, кстати, тоже так делает, когда я к эфиру готовлюсь. Она ложится, и полэкрана не видно.
2: Я нашел, да, вот Елена прислала. Привет, Ретро-ФМ, у нас кошка Муся, ей 6 лет, у нее странная любовь к пакетам и коробкам. Ну, это понятно, у многих кошек. Но странное и смешное, она обожает, когда ее двигают по ламинату на швабре. Я когда убираюсь, она садится на тряпку от швабры и катается, как на аттракционе. Если сгоняешь, обиды на весь день. Очень мило, любит чистоту и порядок.
1: Так, вот еще мнение, Руслан прислал. У него мейн-кун, и тот научился открывать воду в раковине. И теперь все краны замотаны скотчем, потому что кот лежит в раковине и смотрит, как течет вода. На него, я так понимаю. А если в квартиру залетает муха, кота не остановит любые препятствия на пути, чтобы за ней гоняться. Я так понимаю, что это может быть весьма разрушительно, если мейн-кун? Котичек еще и мейн-кун,
2: да,
1: а они здоровенные.
2: Набирает вот эту свою крейсерскую скорость. А, да. Артур поделился следующим. Наш кот считает, что закрытая дверь... Извините. Что закрытая дверь в туалет или ванную – это персональное оскорбление его достоинства. Ему даже заходить не надо, а надо просто сидеть на пороге, подсунуть лапу под дверь и глубокомысленно вздыхать. Главное, не терять контроль за ситуацией. Да, узнается поведение котов.
1: Тут еще Ольга прислала. Здравствуйте, пишу по поводу интерактива. У нас дома будильник не нужен, потому что кошка знает время подъема семьи, но почему-то будет в 7 утра еще и по выходным. Если все пытаются продолжать спать, будет громкий концерт. Засада, конечно, просыпаться по рабочему графику в выходные, но что делать? Котик старается и помогает как может.
2: Как может. Спасибо. Продолжаем принимать ваше мнение. Напомним номер WhatsApp 244-244-14, текстовые или наговаривайте сообщения за рулем, не рискуйте.
1: А впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
3: Доброе утро. На следующей неделе премьер-министр оценит выполнение 3 приоритетных задач, определенных министрами. Ассоциация больниц предупреждает. Реформа может снизить доступность медицинской помощи в регионах. Инфекционисты призывают не паниковать из-за сообщений о редкой кожной инфекции. Жители Латвии недооценивают опасность солнца. Многие не используют солнцезащитный крем и не знают, что означает SPF. Почти треть нарушений, совершаемых иностранцами в Риге, связана с дорожным движением. В сентябре в Яунмару состоится традиционная собачья ярмарка. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 7 метров в секунду.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-29.
1: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем до плюс 27-28.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной.

0: Утренний экспресс. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 8:40. Доброе утро. Холостяки, неряхи, заядлые путешественники. Новость для вас. Американский стартап «Эклеон» представил инновационную футболку, которую можно не стирать целых 30 дней подряд. По крайней мере, так заявили авторы этого стартапа. Основатель компании Венсеслаус Муэни придумал эту вещь во время долгих поездок, когда стирать одежду было ему негде. Вот это же какие должны быть и где поездки на самом деле, чтобы вообще не постирать. Но как бы то ни было, три версии. Бюджетная, 3 дня без стирки, стандарт. 2 недели без стирки, флагманский, как он назвал это вариант, макс. На целый месяц. И стоит такая футболка $79. Это так как это стартап, то он собирает деньги на платформе по сбору денег, чтобы запустить в производство. И, между прочим, краудфандинг уже собрал более $270,000. Вот сколько отважных нелюбителей стирки готовы скинуться, чтобы не заниматься этим треклятым противным действием.
2: А в чем секрет этой
1: майки? Не стирать?
2: Ну, в чем, почему она держит?
1: Ну, она не воняет, вот в чем ее секрет. Там специальные нити, вулканический пепел задействованы, серебро, медь, в общем, все, что борется с бактериями, кроме стирального порошка, казалось бы, да, банальное, или мыло. Не-не-не, это не наши методы, сказал вот этот Венсеслаус Муэни, и давай собирать деньги. Хотя, возможно, он просто нашел способ заработать деньги. Как бы то ни было, давайте помнить, что вещи становятся умными, но опрятность и свежесть всегда вне времени. Времени и трендов. Одевайтесь со вкусом, путешествуйте с удовольствием и оставайтесь чистыми, свежими
2: и замечательными.
1: И поглаженными, как коты, о которых мы сегодня запустили интерактив.
2: Кстати, о котах. Ваши версии о том, чем таким интересным занимается ваш кот, чего вокруг, чего, может быть, изменилось ваш привычный образ жизни с появлением кота или какие-нибудь чудинки, которые выдает кот, смело присылайте на номер 244-244-14 на WhatsApp. Можете даже прислать голосовое. Ну а впереди, после небольшой паузы, Жанна Фриске с песней «Портофино». Не переключайтесь.
3: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu. Vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь! Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Но сакума то медина издарит гайлас. Тад? To mēģināja izdarīt Reksis. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
0: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
7: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.
8: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet!
9: 21. Augustā Dzintaru koncertzālē pirmoreiz Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.
10: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes Biļešu servis LV.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Hey, hey!
14: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
15: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
16: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
17: Mm.
16: Vai brokastīm vakariņās.
17: Mm.
16: Vai pat vakariņām pusdienās.
17: Mm.
16: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Бодрое утро без заминок вместе с Декта.
1: Ох, как много нам прислали мнений. Присылайте еще, мы с радостью их почитаем.
2: Потому что без кота и жизнь не та, как известно.
1: Напомним интерактив, о том, чем занимаются ваши коты таким интересным и любопытным. Просто мы приурочили к дню кота, хотя он через пару дней, но...
2: Да не важно. Сегодня
1: поговорим.
2: Просто про котов говорим, разумеется.
1: И мы попросили вас присылать ваше мнение и ваши истории про ваших котиков, или, может быть, про котиков знакомых, на номер 244-244-14 WhatsApp. И давайте почитаем мнение.
2: Давайте, насладимся. Алла пишет, у родственников был кот, научившийся спускать воду из бачка унитаза, нажимал на спуск, наслаждался видом бегущей воды.
1: Кисонька, молодец.
2: Молодец, главное, чтобы не соскользнул.
1: Лариса пишет, доброе утречко, наша кошечка Майя, которой уже 10 лет, но у нее странная привычка. Причем с того самого момента, как мы взяли ее из приюта. Она не будет кушать, пока ей не разрешишь. Будет сидеть над миской и смотреть, пока не погладишь и не скажешь, что можно, кушай. Хотя при этом вес 9700, это не мы ее так откормили, просто крупная сама. Если не увидел, то придет за тобой, лапкой мягко позовет или будет звать «ма, ма, ма» и так мяукать вообще не умеет. Зато лапку, как собачка, запросто. Спасибо за всегда интересные темы, любимое радио. Спасибо вам за отзыв и теплые слова.
2: Сигнал прилетел к нам из Швеции. Доброе утро. Доброе утро.
1: Доброе.
2: А моя кошка просто арсенал с особенностями. Например, она бегает за игрушкой и приносит ее прям как собака. Воду пьет исключительно из текущего крана. Ну, это да, понятно. Коты любят проточную воду, она всегда свежая.
1: Поэтому у меня фонтанчик для кота стоит.
2: Ого! Ладно, продолжим. Да. Если я иду в душ, то, боже упаси, я закрою дверь, она сразу начнет возмущаться и пытаться открыть дверь, прыгая на дверную ручку. Милота какая.
1: Дагмара прислала, кстати, еще с фотографией кота. Доброе утро, любимое радио.
2: Черный нос.
1: Моя кошка сама не заходит домой. Ее надо взять на ручки, посадить на плечо, и только тогда она пойдет домой. А если на пару дней уехать домой, и потом, когда вернешься, она из рук не вылазит. По пару часов надо носить, чтобы успокоилась. Присылайте ваше мнение на 200... Давай, быстро.
2: Мой кот очень аккуратный. Если захочет помыться, то сам залезает в ванну. Но если попробовать помыть его без желания, то может поцарапать. Все равно уважаю его. Он просто классный. Олег нам написал. Да. Олег, огромное спасибо тоже за мнение. Продолжаем собирать ваших котов замечательных, их описания, как они живут.
1: На номер 244-244-14. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Hathaway, What About Me?

0: Реклама. Pasūti Rimi Drive, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
1: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: В Мего еще больше товаров по ценам ZemZem. Больше выбора, больше выгодных покупок. Шоколадки Фазер, три вида, 3,69. И рис длиннозерновой, €49. ZemZem цены в Мего.
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
6: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. Skolaviktoria.lv.
7: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
8: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
9: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
10: Hey, hey!
11: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
10: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Премьер-министр Андрис Кулбергс на следующей неделе оценит, как министры выполняют три приоритетные задачи, поставленные правительством. Говоря о подготовке государственного бюджета, премьер отметил, что без политических решений не обойтись, однако повышать налоги он не хотел бы. Латвийская ассоциация больниц поддерживает изменения в системе здравоохранения, однако предупреждает, что нынешняя модель реформы может привести к сокращению объема стационарной помощи в регионах. По мнению ассоциации, для ряда региональных больниц предусмотрено недостаточное финансирование, что может сказаться на доступности медпомощи и обеспеченности медицинским персоналом. После предупреждения Центра профилактики и контроля заболеваний о редкой бактериальной кожной инфекции, дерматофилезе, врач-инфекционист, гепатолог и доцент Рижского университета имени Страдания Снедзе Лайвацума призвала жителей не поддаваться панике. По ее словам, на сегодняшний день в Латвии не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая этого заболевания. Каждый третий житель Латвии не пользуется солнцезащитным кремом, а еще треть не знает, что означает обозначение SPF на упаковке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Норстат. При этом только 7% жителей используют солнцезащитные средства круглый год, хотя дерматологи предупреждают, что недостаточная защита от ультрафиолета повышает риск развития рака кожи и ускоряет ее старение. Почти треть всех нарушений, совершаемых иностранными гражданами в Риге, приходится на нарушение правил дорожного движения. С сентября прошлого года по 3 августа этого года Рижская муниципальная полиция зарегистрировала 1765 правонарушений, совершенных иностранцами. 6 сентября с 11 до 15 часов в Яунмарупе у водонапорной башни в пятый раз пройдет собачья ярмарка. Гостей ждет праздник для собак, их хозяев и всех любителей животных. В этом году впервые состоится конкурс талантов для собак и их владельцев.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 21 градуса. Местами в Курземе до плюс 30 градусов в Латгале.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
17: Доброе утро всем, кто сейчас в дороге, офисе, дома или где-нибудь между делами. 9 часов на часах, значит, впереди еще целый час нашей утренней кампании. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. А открывает этот музыкальный CC Cage и Reflex.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс».
1: 9 часов 12 минут. Доброе утро. Что вот сидите вы, коллега, в окно смотрите? Ах да, вы не
2: там
1: смотрите в окно, потому что окна у нас в студии, в принципе, нет.
2: Все
1: зашторено. Там птички наверняка летают, потому что там же свобода, там же природа. А окно, оно должно быть каким? Оно должно быть прозрачным, оно должно быть чистым. А к чему я это рассказываю? К тому, что мы сидим вот здесь.
2: В Лондоне
1: моют окна, причем моют на скорость. Там проходит чемпионат мира по этому делу. На самом деле, жесточайшие правила у этих соревнований. Участникам дают скребок, ведро с водой, моющее средство и салфетку.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишет сегодня. Как спонтанный подарок Алле Пугачевой стал историей с продолжением.
2: Все руководство Бауской основной школы подало заявление об уходе.
1: Невролог назвал случай, когда от кофе лучше отказаться.
2: В центре Таллина между юношами завязалась драка, в ход пошло оружие.
1: В четверг также ожидается жара до плюс 30 градусов.
2: В Эстонии дебошир с ножом спрыгнул с третьего этажа и устроил погоню с полицией.
1: Золотая сделка Валмеры. Нигериец продолжает приносить клубу деньги даже спустя 6 лет после ухода.
2: Минфин. Оценивать удаленную работу чиновников должна госканцелярия.
1: Ренкевич призвал усилить поддержку семей в новом бюджете.
2: Нелегальные сигареты вывели полицию на недвижимость и автомобили.
1: В Риге из-за ремонта закроют троллейбусный маршрут номер 1.
2: Построена сцена для концерта Кельвина Харриса на большой эстраде межапарка.
1: Ренкевич прокомментировал спорное письмо Домбровы Испании.
2: Смилтонс предлагает направить забытые средства с закрытых счетов на общественные нужды.
1: Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро! Хотим напомнить, что у нас продолжается интерактив. Мы задали вам вопрос, как же ваши котики чудят? Может быть, у них есть какие-то привычки, благодаря которым изменилась, может быть, вся рутина вашей семьи? Или, может быть, какие-нибудь еще веселые истории? И давайте почитаем те, которые к нам уже прислали. Напомню, номер 244-244-14 WhatsApp.
1: И у нас есть действительно история от Илоны о том, как ее кот спас ее жизнь. История звучит так. Когда я была маленькой, мы переехали в новую квартиру. Над кухонным столом висел шкаф с тяжелыми крупами. В тот день я сидела под ним и ела вместе со своим любимым котиком. Но вдруг он начал вести себя странно. Не ел свои любимые вкусняшки, громко мяукал, бегал вокруг меня и никак не хотел оставлять меня в покое. Я даже сказала ему: «Ну что ты ходишь вокруг меня? Иди займись своими делами». И тогда он побежал к своему лотку. Я знала, что он сейчас будет копать, поэтому сразу встала и пошла за ним. Прошло минуты, как за моей спиной с огромным грохотом рухнул тот самый шкаф. Он разбил стул, на котором я только что сидела. Я уверена, что мой кот почувствовал опасность раньше меня и сделал все, чтобы увести меня из-под этого шкафа, спас мне жизнь. Я часто вспоминаю этот случай, до сих пор благодарна своему маленькому герою.
0: Ну, какая прелесть.
1: Наверняка герой уже подрос, и хочется надеяться, что он еще жив. Да, умничка большой. Илона, спасибо за историю.
0: Погладьте вот от нас вашего кота. Обязательно. Так, Сергей прислал: «Доброе утро. Наш кот научился открывать дверь в ванную, и теперь личного пространства нет ни у кого. Ведь котик считает, что все семейные дела должны проходить под его контролем».
1: Марина из Риги поделилась следующим. «У нас кот Маркиз, настоящий таможенник». Куча смайликов. «Каждый раз, когда я прихожу из магазина, он не успокоится, пока не обнюхает каждый, прям выделено каждый пакет. Вытаскиваешь картошку, надо ткнуться носом. Поставила пачку молока, надо потереться щекой. Если что-то не досмотрел, ходит, орет, будто я контрабанду провезла». И опять куча смайликов.
0: И от Яниса есть еще одно. «Доброе утро. Мой барсик признает воду только из-под крана в ванной. Миска с чистой фильтрованной водой? Нет, спасибо. Питье для слабаков. Ему надо залезть в раковину, включить ему тонкую стройку, и он будет 10 минут сидеть, ловить ее лапой и мочить себе всю голову, а потом мокрый идет спать на мой чистый свитшот». Вот
1: коты
0: такие вот.
1: Есть коты, конечно же.
0: Пироги, шлите ваше мнение на 244-244-14 WhatsApp, а мы посмотрим их и почитаем. Впереди, после небольшой паузы, Наталья Ветлицкая, «Посмотри в глаза», не переключайтесь.
2: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Любишь играть в падл? Game is on. Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on. Скачай сейчас.
5: Привет всем. Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги.
7: Любимая, привет. Я тут подумал.
8: Привет. А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
9: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Только в МК Латвии. Отменит ли Рига новую плату за аренду квартир? Следим за протестами жильцов и их результатом. Граница Латвии и Беларуси закрыта. Узнайте, как теперь ездить в Минск, если очень надо, и сутками не стоять в очередях на КПП. Человек заболел, а рядом никого? Получите координаты служб, которые обеспечат лекарства, горячее питание и присмотр. У них нет времени терпеть. Читайте, оплатят ли тысячам пенсионеров дорогие лекарства от слепоты. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро, 9 часов 33 минуты и время важных, действительно важных новостей. Хотим вас предупредить о том, что в Риге случится завтра. В эту пятницу, 7 августа, в латвийской столице пройдут плановые учения по гражданской обороне. Рижское самоуправление вместе с инженерами ЗМС Ардзе будет отрабатывать возведение противомобильных заграждений в городской среде. То есть появятся бетонные блоки и ежи. А где и когда? Учения состоятся с 9 утра до 7 часов вечера на участке улицы Ойровацетеса от бульвара Узвараса до пешеходного моста через Марупита. Самая активная фаза с привлечением тяжелой техники с 10 утра до 3 часов дня. Что будут делать? Специалисты отработают установку бетонных блоков, металлических ежей, бревенчатых баррикад, а также безопасное зонирование территории. Внимание водителям, пешеходам. На время проведения учений на этом участке будут возведены ограничения движения, помимо тех, которые они будут воздвигать. Организаторы подчеркивают, что это заранее запланированная тренировка. Нет никаких поводов для беспокойства. Просто соблюдайте спокойствие и заранее планируйте свой маршрут по столице и вообще оставайтесь в курсе всех событий на радио Ретро FM Латвия.
0: Предупрежден, значит вооружен.
1: Так точно.
0: Ну а впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
2: Доброе утро. После снижения НДС цены на основные продукты питания снизились сильнее, чем ожидалось. Почти каждый третий житель Эстонии пожалел о досрочном изъятии пенсионных накоплений второго уровня. Латвийские производители Granul заверили, что обеспечат жителей топливом к отопительному сезону. Средняя цена топлива в Латвии в июле снизилась на 3,5%. После повышения платы за муниципальное жилье рижанам пообещали дополнительные пособия. Крупный град в районе Саулкрасты причинил ущерб примерно на 100 тысяч евро. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный от 1 до 7 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем 21-22. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове 26-29.
0: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем до плюс 27-28.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
4: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп. Овны. Сосредоточьте свои силы на одном вопросе. Только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону, и все ваши усилия пойдут прахом.
1: Тельцы. Сегодняшний день окажется на удивление плодотворным. Будете ли вы действовать с помощью личного обаяния, логики или потусторонних сил, успех вам обеспечен.
0: Близнецы. Умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем страус в пустыне.
1: Спланировав этот день, не меняйте планов. Он будет удачен лишь в том случае, если вы станете следовать расписанию пункт за пунктом.
0: Львы. Поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит. Возможно, вы получите неожиданную помощь или, по крайней мере, небезполезный совет.
1: Девы. Сегодня вы можете оказаться несколько инфантильны. Вряд ли это стоит допускать, ведь отнесутся к вашим поступкам как к действиям взрослого человека.
0: Весы. Сегодня вы будете очень удачливы. Основная задача будет состоять в том, чтобы не взорваться и не решить, что так будет всегда.
1: Скорпионы. Сегодня привычный ритм вашей жизни будет нарушен вторжением чего-то вроде бы незначительного. Постарайтесь быть максимально спокойным. Это событие наверняка не будет иметь иных последствий, кроме порчи вашего настроения.
0: Стрельцы, сегодня в вас откроется дар убеждения. Постарайтесь воспользоваться им по максимуму, пока не закрылся.
1: Козероги. Кто-то может попытаться втянуть вас в конфликт, к которому вы не имеете ни малейшего отношения. Упирайтесь изо всех сил, ни к чему хорошему эта затея не приведет.
0: Водолеи, сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не будете знать, что именно ищете, и будете вынуждены продолжать это занятие до тех пор, пока, найдя нечто, не поймете, что оно и является искомым.
1: Рыбы, сегодня вам придется выполнить роль укротителя диких людей. Потребуется весь ваш такт, все терпение и даже ласка.

0: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: 9:55 на часах. А знаешь, что это значит?
2: Это значит грустный момент. Скоро прощаться. Ну, точнее, сейчас прощаться.
1: Но мы его раскрасим тем, что подведем итоги нашего сегодняшнего интерактива.
2: А тема была «Котики». Мы попросили вас делиться своими наблюдениями за своими или не своими пушистыми вот этими комочками радости.
1: Котичками.
2: С когтями, усатыми, полосатыми и все такое прочее. Очень много мнений, это ожидаемо, конечно же. И вот конкретно еще одна смс-очка. Да, ванная комната их притягивает. У нас на бывшей квартире туалет и ванная были вместе. А там было любимое место поваляться котика. Я так понимаю, сбивчиво Крис из Бабита написал, но общий смысл какой? А, еще бельевой ящик.
1: Я думаю, Крис — это девушка.
2: Или так, Крис из Бабита, или Крис Норман из Великобритании.
1: Останется загадкой.
2: В общем, да, ванная притягивает, бельевой ящик тоже конкретно вот эту кошку притягивал, но рано или поздно пришлось, к сожалению, распрощаться с этой привычкой. Ну, ничего, бывает. Спасибо за мнение, Крис из Бабита.
1: Мнение от Людмилы. Когда я ложусь спать, я говорю Тимке: дай мне Буся, то есть поцелуй, и убаюкай меня. Он подходит, целует, ложится рядом и начинает мурлыкать, пока я не усну. А у моей кошечки Даши сахарный диабет. Ей каждый день надо колоть инсулин. Я ей говорю: Даша, иди на укол. Она приходит, садится на стул, я ей делаю укол. Они очень умны и все понимают.
2: Даше, конечно же, здоровье.
1: Да, бедный котик. Вот, а на сегодня наше эфирное время потихонечку подходит к концу.
2: Так? Наше, но не Ретро ФМ Латвия. Работу-то продолжают все, кто обычно на нем работают.
1: И Катя Ерофеева придет в 14 и расскажет о том, кому же передали приветы и поздравления. А в 16:00 до 7 вас будет веселить и радовать Эдмунд. Скорее всего, вы будете за рулем машины в это время. Ну а мы с Александром Шуниным и Еленой Рассохиной
2: прощаемся с вами.
1: С вами.
2: До завтра до 6 утра. Хорошего, отличного, жаркого, летнего, солнечного дня. Пока!
1: Пока!
0: Реклама. Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук €7.79. И майонез Original 855 миллилитров 3.59. Lidl стоит того.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOVAP. Ieskaties FLOVAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
6: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
7: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью провести незабываемый день на свежем воздухе. Тебя ждут огромный эрго-аквапарк, большой маятник, лазертаг, динозавры, карусели, тюбинг и еще больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
8: Hey!
9: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после снижения ставки НДС уменьшились даже сильнее, чем ожидалось. При этом проверки Центра защиты прав потребителей показали, что большинство торговых предприятий корректно применяют новые правила. Почти каждый третий житель Эстонии, ранее забравший накопления из второго пенсионного уровня, сегодня хотел бы изменить свое решение. Исследование Норстат показывает, что особенно часто об этом задумываются молодые люди, все больше беспокоящиеся о финансовой обеспеченности после выхода на пенсию. Как сообщает Министерство климата и энергетики, из-за дефицита древесных гранул на рынке и резкого роста цен, три латвийских производителя подписали меморандум, обязавшись обеспечить достаточный объем продукции для нужд латвийских домохозяйств. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Дизельное топливо подешевело почти на 4%, бензин на 2,5%, а автогаз примерно на 6%. Жители Риги смогут претендовать на жилищное пособие, если после введения арендной платы за муниципальные квартиры не смогут своевременно оплачивать жилье. Такое решение обсуждалось на заседании Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы. После сильных ливней и крупного града, прошедших 31 июля в районе Саулкрасты, одна из страховых компаний получила 70 заявлений о возмещении ущерба. Большинство обращений связано с повреждением автомобилей. Общая сумма заявленного ущерба оценивается примерно в 100 тысяч евро.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем от плюс 21 градуса. Местами в Курземе до плюс 30 градусов в Латгале.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программа.
3: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
13: Pienso que un sueño para

0: reklāma.
1: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Чао, друг, ты группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Zaļivka palov. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале. Чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24-44-66-66.
5: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже

0: Знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Дрогос. Почувствуй красоту.
1: Выгодное предложение уже в Бунете в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивос АБЦ.
2: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola Klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gjor. Gaidāma ierasta karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servises LV.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
4: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
5: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami trīs graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savai.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Hey, hey!
8: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
9: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
10: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Пусть там явная тейка фантодрома.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
3: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лейпае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне, Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
2: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзейбис программа ЛКПП ЛВ.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:14.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Augustam jaunajā Teikā Fantodromā.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgākā garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzveidiba.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: реклама.
1: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
7: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
8: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа LKPP-LV.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. На юго-востоке страны не исключены грозы. Ветер западный, юго-западный 1,7 метров в секунду. В Лиепае-Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 21-22 градуса. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 26-29. В Риге сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 27-28 градусов.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной программа ЛКПП-ЛВ.
10: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Latvijas čempionu futbolā Riga Futbola klubs turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8:00 vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
3: Выгодное предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.
4: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
5: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White – насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада – выгодно остановиться.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Но сакума, то медина издарит Гайлес. Тад, то медина издарит Рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
2: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитной полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
6: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после снижения ставки НДС уменьшились даже сильнее, чем ожидалось. При этом проверки Центра защиты прав потребителей показали, что большинство торговых предприятий корректно применяют новые правила. Почти каждый третий житель Эстонии, ранее забравший накопление из второго пенсионного уровня, сегодня хотел бы изменить свое решение. Исследование Норстат показывает, что особенно часто об этом задумываются молодые люди, все больше беспокоящиеся о финансовой обеспеченности после выхода на пенсию. Как сообщает Министерство климата и энергетики, из-за дефицита древесных гранул на рынке и резкого роста цен, 3 латвийских производителя подписали меморандум, обязавшись обеспечить достаточный объем продукции для нужд латвийских домохозяйств. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Дизельное топливо подешевело почти на 4%, бензин на 2,5%, а автогаз примерно на 6%. Жители Риги смогут претендовать на жилищное пособие, если после введения арендной платы за муниципальные квартиры не смогут своевременно оплачивать жилье. Такое решение обсуждалось на заседании Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы. После сильных ливней и крупного града, прошедших 31 июля в районе Саулкрасты, одна из страховых компаний получила 70 заявлений о возмещении ущерба. Большинство обращений связано с повреждением автомобилей. Общая сумма заявленного ущерба оценивается примерно в 100 тысяч евро.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
6: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видзаме ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
5: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: pēc jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu silvīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Latvijas čempionu futbola Riga Futbola klub turpina savu ceļu pretim mērķa sasniegšanai uz Eiropas skatuves. Ceturtdien, 6. augustā UEFA konferences līgas kvalifikācijas 3. kārtā pirmajā spēlē Rīdzinieki Skonto stadionā uzņems Ungārijas čempionu Eto FC Gior. Gaidāma ierasti karsta atmosfēra un aizraujošs futbola mačs. Spēles sākums 8. vakarā. Biļetes biļešu servis LV.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
7: экспресс. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
8: А
7: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
8: Боже, зачем?
7: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
8: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
6: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
9: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
10: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений.

0: ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzweidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее — echr.fm.

0: больше аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Саба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Oh yes, bitch, I'm alive.

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Reklāma. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grami sviesta cesvaine, oho, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grami 3 graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju eiro 19 un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
4: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
5: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни. Дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
6: В вашем приемнике, в приложении echo.fm и на смарт-устройствах. Радио «Ретро-ФМ Латвия».
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видзаме ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем успешного дня! И спасибо, что продолжаете свой день с нами! Впереди на Retro FM Латвия программа приветов и поздравлений. Привет в обед! И я ее ведущая Катя Ерофеева. Скоро зачитаю первое послание. Будьте рядышком, мы начинаем!
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Сегодня есть именинник, и это Михаил Евгеньевич Приходько из Риги, которого поздравляет жена Наталья. Михаил Евгеньевич, принимайте пожелания крепкого здоровья, всегда хорошего настроения и помнить, что вы лучший муж, отец и дедушка. С днем рождения вас и самые теплые поздравления от Натальи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV. I could stay awake just to hear.

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: 66-66. Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть все им новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» приветик для Ксении Валинской из Риги от Ольги. Ксения, пусть сегодня будет много поводов для радости, и пусть этот маленький сюрприз скрасит ваш день. Принимайте приветик от Ольги.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто написал нам в программу «Привет в обед», а также нашел минутку порадовать своих близких теплым сообщением. Адрес для ваших новых посланий прежний – retrofm.lv. А на сегодня будем заканчивать. С вами была Катя Ерофеева. Всем красивого дня и пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. Augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: 21. Augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro de Lusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro de Lusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltic Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
3: Grantis – profesionālā pomoš i poddержka v skorbnīji momenti žizni. Grantis – 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес 15, а также Рига, улица Мира 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
4: Выгодное предложение уже в Бунецимс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 22 000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецимс АБЦ.

0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
4: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видзаме ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
3: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
1: 3:10.
0: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Максимайт ценас, кас иеприецина. Veikalos Maxima no 4. Līdz 10. augustam zūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 €. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 €. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Реклама. Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания «ДДР Плюс» специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. «ДДР Плюс» – для тех, кто ценит качество.
2: Празднуем 30-летие «Парксайд». Откройте для себя наш ассортимент инструментов. С четверга. Станок для заточки сверл – 19 евро. Строительный фен – 9 евро. И органайзер для инструментов – 9 евро. Lidl. Стоит того.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
5: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Savu stūrīti sev šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs

0: Maldus jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivi. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Vali to samai zvušanie, katorai te ļubiš. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.

0: Esmu akurācis un rozes audzējs, varu santehniku un jumtu salabot, tapetes līmēju un linoleju klāju. Darba cimdus pa gadu nevienu vien pāri noplēšu, vakar atkal jaunas nopirku, jo manā mājā, pagalmā un manā veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
2: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
3: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicēji.
5: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
5: Елена Расохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
6: Утренний экспресс.
7: Вместе с международной платежной компанией Декта.
8: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
9: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
10: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. Цены на молоко, яйца, хлеб и мясо птицы после снижения ставки НДС уменьшились даже сильнее, чем ожидалось. При этом проверки Центра защиты прав потребителей показали, что большинство торговых предприятий корректно применяют новые правила. Почти каждый третий житель Эстонии, ранее забравший накопление из второго пенсионного уровня, сегодня хотел бы изменить свое решение. Исследование Норстат показывает, что особенно часто об этом задумываются молодые люди, все больше беспокоящиеся о финансовой обеспеченности после выхода на пенсию. Как сообщает Министерство климата и энергетики, из-за дефицита древесных гранул на рынке и резкого роста цен, 3 латвийских производителя подписали меморандум, обязавшись обеспечить достаточный объем продукции для нужд латвийских домохозяйств. В июле по сравнению с июнем средняя цена топлива в Латвии снизилась на 3,5%, сообщили в Центральном статистическом управлении. Дизельное топливо подешевело почти на 4%, бензин на 2,5%, а автогаз примерно на 6%. Жители Риги смогут претендовать на жилищное пособие, если после введения арендной платы за муниципальные квартиры не смогут своевременно оплачивать жилье. Такое решение обсуждалось на заседании Комитета по жилищным вопросам и окружающей среде Рижской думы. После сильных ливней и крупного града, прошедших 31 июля в районе Саулкрасты, одна из страховых компаний получила 70 заявлений о возмещении ущерба. Большинство обращений связано с повреждением автомобилей. Общая сумма заявленного ущерба оценивается примерно в 100 тысяч евро.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
10: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
11: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
12: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 6. līdz 10. augustam – nektarīni. 1,79 € kilogramā. Lasis atdzesēts – 6,99 € kilogramā. Saļā uzkoda Pringles – 3 veidi – 165 grami. 1,69 €. Ar paldies karti – papīra dvieļi Blum Jumbo – 2,49 €. Maksima – lai nekā netrūkto.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Да, леди и джентльмены, сегодня у нас с вами и дождичек. Как говорится, все по сценарию, потому что сегодня день грибного дождя. Но грибов я как-то в городе пока особо не видел, но дождик уже присутствует. Хотя бы одну позицию мы уже выполнили. Ну а сегодня поводов хоть пруд пруди, и вариантов для того, чтобы о них поговорить, также. Так что, я думаю, 3 часа пролетят как одно мгновение.

0: на Ретро-ФМ Латвия.
1: Ну, согласитесь, что начинать обсуждение тем с такой компетентной и потрясающей радиоаудиторией, как вы, с чего-то несерьезного, а-ля день грибного дождя, хоть и, как мы знаем с вами, что после дождичка в четверг у нас всегда все случается, я думаю, это несерьезно, надо что-то более глобальное. Но тем, как минимум три, учитывая одну вчерашнюю, день нижнего белья, ну, это мы можем отложить. Это, как говорится, всепогодная и такая универсальная тема. А вот то, что сегодня отмечается Международный день подкаблучника, вот с этого, пожалуй, мы и начнем. Что-то глобального, не правда ли? Итак, 6 августа в календаре неофициальных праздников значится Международный день подкаблучника. Естественно, это значится с юмором, с большой долей, но праздник хоть и носит шуточный характер и посвящен мужчинам, чьи решения в отношениях принимает вторая половинка, тем не менее, не все так просто, дамы и господа. Потому что это на самом деле очень даже серьезно. День подкаблучника – это когда мужчина вспоминает, что у него есть тоже мнение, и сразу же за это извиняется. Да. Ну, еще праздник для тех, кто давно уже понял, что быть главой семьи – это, конечно, красиво звучит, но на практике, да, ты просто носишь корону. Корона уборщицы дома. Но если будете, так сказать, в семейном кругу это дело отмечать, то знаете, что тост можете запросто поднять, и тост дня звучал бы следующим образом: за мужчин, которые знают свое место, и за женщин, которые это место нарисовали мелом на полу. Да. А что? Неплохой тост, на мой взгляд. Но если спросите про традиции, как же можно вот этот праздник еще отметить? Ну, утром отчет о планах, днем отчет о выполнении этих планов, а вечером отчет о том, почему выполнено недостаточно. Вот именно, вот, так сказать, такой семейный корпоративчик. Ну, а символ праздника, естественно, каблук, потому что он всегда сверху. Да. Как и все остальное в жизни подкаблучника. Все почему-то сверху, а он внизу. Ну что, дружок, ты уже подкаблучник или пока еще держишься? Ну, главное, конечно, подходить к этому празднику с улыбкой и самоиронией. Хотя я знаю человека, который отвечает на вопрос «Да, я подкаблучник». Знаю.
2: Спасибо.

0: температура 2000 Вт, надежный 4-тактный бензиновый двигатель, безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Bunezīmes ABC.
1: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 11. augustam 180 grammi sviesta cesvaine, 99 centi un kilograms kartupeļu tikai 35 centi. 400 grammi trīs graudu vai auzu pārslu limor 59 centi, kilograms zilo plūmju 19 € un kilograms holandes siera vispār 4,99. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
2: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
4: Вот
2: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
4: Боже, зачем?
2: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
4: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
2: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс.
5: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Ретро-ФМ Латвия, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас. Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро-ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
8: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.

0: Вечерний променад.
1: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
2: Тут, кстати, народ поддержал идею отметить день подкаблучника. И на 244-244 пришла мне ватсапка с вопросом, а что на стол подавать будем в праздник? Ну, давайте порассуждаем. Ну, что можно подать? Какое праздничное меню может быть? Ну, естественно, все то, что любит жена. Или любимая женщина. Понятно? Потому что мужчина тоже, конечно, любит, но сегодня это не входит в это самое меню, и его можно поместить в список, потерпит, до следующего раза, да. Ну и конечно же, вот пожелание там с днем подкаблучника, пусть твоя жизнь будет легкой, да, хотя бы в тех местах, где ты уже сломался, да. Но самое главное что, дамы и господа? Самое главное, улыбайтесь, потому что морщинки появляются не от улыбок, а вместо улыбок, да? Ну и еще, главное вот в теме подкаблучников не переборщить, да, и не перегнуть эту самую палку, уважаемые дамы. Потому что когда ты ни в ком не нуждаешься, это независимость, да? А вот когда в тебе никто не нуждается, то это уже категория одиночества. И вот туда, не дай бог, попасть. Это ух, как неинтересно и некрасиво, не правда ли? Вот, а так ведь, ну так, чуть-чуть как-то вот держишь его под каблуком, так он трепыхается, а ты его так, ну чуть-чуть, а отпустила, потом ведь, придавила, да. А он тебе говорит, хорошо, хорошо, аморе мио, пусть будет по-твоему, ведь сегодня же день подкаблучника.

Ну и как тут не вспомнить Игоря Губермана? «Я с гордостью думал в ночной тишине, как верность мы свято храним, как долго и стойко я предан жене и дивным подружкам двоим».

0: Сделчита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Здравствуйте, Ретро-ФМ. Здравствуйте. День подкаблучника, говорите. Куча вопросительных знаков и смайликов. В таком случае Демис Руссос и Forever and Ever. Ретро так ретро, праздник так праздник. Ну что ж, уважаемая Магдалена, как известно, если заявка поступила, то надо ее исполнять. Нажимаем на кнопку.

0: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С карты Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.
1: Ну вот практически с минуты на минуту здесь должен появиться Алексей Павленко с папочкой новостей и с прогнозом погоды. Так что пускай споет Патрик Суэйзи, отзвучит реклама, и тогда услышим дивный голос Алексея.

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Šovasa Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk! Riga.lv/Līpsvītra satiksme vasarā.
3: Ценовой отпуск уже здесь. В магазинах Drogas скидки до 50%. Не пропусти горячие предложения. А ты уже знаешь, что хочешь на ценовой отпуск? Предложение до 1 сентября. Drogas. Почувствуй красоту.
4: Grantis. Профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis. 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Акционерное общество. Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Минэкономики подготовила поправки к закону о государственном социальном страховании. Их цель – устранить неравные условия для работников и упростить процедуры для работодателей в отрасли, где широко используется краткосрочная занятость и сменный график. В министерстве считают, что изменения помогут сократить масштабы теневой экономики и будут способствовать легальной занятости. Минблаг предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода 548 дней или примерно 18 месяцев, а также увеличить размер компенсации до 70% прежнего дохода. Предполагается, что реформа сделает систему поддержки семей более простой и позволит родителям легче совмещать работу и воспитание детей. Уже более 2 лет в Латвии действует обязательный раздельный сбор биоотходов. Однако их объем остается небольшим. В отрасли отмечают, что сортировка биоотходов пока недостаточно выгодна для жителей, поэтому многие по-прежнему не пользуются этой возможностью, несмотря на то, что вывоз биоотходов обходится дешевле, чем несортированного мусора. Мониторинг медведей станет инвестицией в безопасность жителей и поможет предотвращать возможные конфликты между человеком и дикими животными. Об этом заявили в Управлении охраны природы, комментируя объявленную закупку стоимостью 180 тысяч евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах. В этом году для перевозчиков сельскохозяйственной продукции вновь сохранен упрощенный порядок движения в Рижский порт. Чтобы воспользоваться специальными маршрутами, перевозчикам необходимо заранее зарегистрироваться в электронной системе порта. Жители призывают временно не купаться в Даугаве у Саласпилса из-за размножения сине-зеленых водорослей. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, которые покажут, соответствует ли ее качество санитарным нормам. В Латвии завершилось солярное лето. С сегодняшнего дня, 6 августа, начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа, а солярная зима продлится с 6 ноября по 4 февраля.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
11: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Венспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
12: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полидзības программа.
13: Привет-привет еще раз, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Retro FM Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 5:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: на Retro FM Latvia.
1: О, дамы и господа, у нас аж две филичиты прилетело. А, причем одна будет с итальянским уклоном. Да. Ну, а, да, вот в этом часу мы это все выполним. И к тому же у нас один взрослый повод еще есть, который надо обсудить. Еще один неформальный праздник. Взрослый, подчеркиваю, но чуть позже.

0: Феличита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: А вот такое послание прилетело в студию. Добрый день, уважаемое радио. Добрый. Иногда ссоримся с женой по пустякам, потом миримся, понимаем, что она того не стоила, а царапины в душе остаются. Передайте, пожалуйста, для нее старую добрую песню «Сумерки» от поющих гитар. Если она ее услышит, все поймет. Спасибо, Дмитрий. Слушайте, даже и добавить ничего не собираюсь. Просто нажимаю на кнопку «Дмитрий».

0: Дмитрий, красавец просто.
1: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
2: Филичита на Ретро-ФМ.
1: Дарите счастье!
3: Реклама.
4: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
5: Но сакума, то медина издарит гайлес. Тад, то медина издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
6: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskiem turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
7: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
8: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
2: Uzņemšana Latvijas universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
9: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
10: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность

0: а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
2: Вечерний променад.
3: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. Вечерний променад. Вечерний променад.
3: На «Ретро ФМ Латвия».

0: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
1: А вот любопытная ремарка прилетела от Евгения. Я сам из поколения конца 80-х, пишет Евгений, рос на иной музыке, но могу понять наших родителей, которые ностальгируют по музыке 70-х, наивный по тексту, очень мелодичный лайт-рок. Каждая песня как вода переливается. Да, это я о поющих гитарах и других исполнителей того поколения, Евгений. Да, да, и еще раз да, это эмоции, это воспоминания, это... Справедливо вы заметили, это ностальгия. Ну ничего, поживем, как говорится, увидим, что вы будете по какой музыке стонать и ностальгировать. Но, как говорил товарищ Сахов, торопиться не надо, поэтому торопиться не надо. Вот этот возраст, он приходит так неожиданно и так быстро, что потом просто диву даешься. Как? А оказывается, уже да. Так что, Евгений... Это все настолько быстротечно, что глядишь, и через пару лет, ну, тройку хорошо, 10, и вы начнете тоже по своим песням скучать.

0: Евгений, красавец. Уже скучаю, пишет Евгений. Так что старость пришла в 50. Главное, чтобы деменцию с собой не привела. Ностальгию можно. Да, знаете, Евгений, вот солидный возраст, 50 нормально, мужчина в расцвете сил. И помните, что вот это та цифра и то состояние, ну, физическое, скажем, человека, до которого доходят не все. Это привилегия. Это привилегия уже чувствовать, скажем, за плечами 50 и больше. И, к сожалению, это дается не всем. Об этом надо помнить, и это стоит ценить. Ну, а что касательно деменции, то помните старую расхожую фразу от Вишневского? Пришли Альцгеймер с Паркинсоном и долго руку мне трясли. Ну, чтобы этого не было, да?
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Ну вот следующая заявка поместилась целиком и полностью в итальянский цех. Виктор из Лудзы написал, что вот цитирую дословно: «А как насчет итальянского цеха? И хорошо было бы услышать сегодня Аличе. Una nota speciale». Ну что ж, Виктор, коль скоро мы уже оказались на территории моего итальянского цеха, давайте послушаем, как там Аличи справляется с задачей.

Ну и, кстати, справка. Вы знаете, что вот эта песня вошла в фильм Ридли Скотта «Дом Гуччи», «House of Gucci». Саундтрек, да. Ну, хорошая музыка, как говорится, никогда не пропадет.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
3: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

Ну, как говорится, ящик Пандоры раскрылся, открылся и просто уже без крышки стоит. Посыпались заявки, и не все я могу выполнить, потому что тут такие есть из разряда очень оригинальные. Ну, давайте что-нибудь такое более форматное для радио, да? А то запикивать не буду успевать просто.

Вот у меня далее следует Рики Мартин. Я понимаю, что, ну, примерно в таком же духе в студии откроется дверь через минуту-другую, и, приплясывая, войдет Алексей Павленко. Естественно, с новостями и с прогнозом погоды. Ну, посмотрим, в каком стиле он придет. Ча-ча-ча или самбы-румбы.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко 1 литр 69 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И майонез Original 855 миллилитров 3,59. Lidl стоит того.
1: Izvēlies savējo Pietele 2, iPhone 17, komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām, tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Lieta v novom zvučenie v Dorsi. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Минэкономики подготовила поправки к закону о государственном социальном страховании. Их цель – устранить неравные условия для работников и упростить процедуры для работодателей в отрасли, где широко используется краткосрочная занятость и сменный график. В министерстве считают, что изменения помогут сократить масштабы теневой экономики и будут способствовать легальной занятости. Минблаг предлагает с 1 января 2028 года выплачивать родительское пособие в течение единого периода 548 дней или примерно 18 месяцев, а также увеличить размер компенсации до 70% прежнего дохода. Предполагается, что реформа сделает систему поддержки семей более простой и позволит родителям легче совмещать работу и воспитание детей. Уже более 2 лет в Латвии действует обязательный раздельный сбор биоотходов. Однако их объем остается небольшим. В отрасли отмечают, что сортировка биоотходов пока недостаточно выгодна для жителей, поэтому многие по-прежнему не пользуются этой возможностью, несмотря на то, что вывоз биоотходов обходится дешевле, чем несортированного мусора. Мониторинг медведей станет инвестицией в безопасность жителей и поможет предотвращать возможные конфликты между человеком и дикими животными. Об этом заявили в Управлении охраны природы, комментируя объявленную закупку стоимостью 180 тысяч евро на проведение мониторинга медведей в 2026-2028 годах. В этом году для перевозчиков сельскохозяйственной продукции вновь сохранен упрощенный порядок движения в Рижский порт. Чтобы воспользоваться специальными маршрутами, перевозчикам необходимо заранее зарегистрироваться в электронной системе порта. Жители призывают временно не купаться в Даугаве у Саласпилса из-за размножения сине-зеленых водорослей. Сейчас ожидаются результаты анализов воды, которые покажут, соответствует ли ее качество санитарным нормам. В Латвии завершилось солярное лето. С сегодняшнего дня, 6 августа, начинается солярная осень. Солярное лето продолжалось с 7 мая по 5 августа, а солярная зима продлится с 6 ноября по 4 февраля.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
4: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзибс программа.
6: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час будем вместе делать радио Ретро FM Латвия.

Давайте девушку поздравим с днем рождения, а? Потому что участница Spice Girls Джеральдина Эстель Халлиуэлл, ну или попросту Джерри Халлиуэлл, как раз сегодня отмечает день рождения. И родилась она 6 августа 1972 года. Ну, уже не девушка, но девушка. Вот, британская певица, автор песен, детская писательница. И напоминаю, что она добилась максимальной известности в середине 90-х как участница этой супер-женской поп-группы Spice Girls. Кстати, Джерри Халлиуэлл сделала самую успешную сольную карьеру из всех участниц этого коллектива. Была 4-жды номинирована на Brit Awards и выпустила 4 сингла, которые достигли первых мест в британских хит-парадах. А суммарные продажи ее альбомов, давайте посчитаем денежки, превышают 7 миллионов копий. Быстренько умножили, куча денег получается, правда? Вот. Ну, Джерри Халлиуэлл в августе 2012 года воссоединилась с другими участницами Spice Girls, чтобы выступить на закрытии Олимпийских игр в стольном городе Лондоне. Я думаю, что мы этот замечательный момент помним. Ну, те, кто смотрел закрытие Олимпийских игр. Да, шикарно, да, мы выступили там. Ничего не скажешь, шикарно. Ну, а Джерри Халлиуэлл надо поздравить с днем рождения. Надо, особенно мужчины, да? Happy birthday!

0: Nebaidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Teic studēt LV.
1: Reklama. Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu var izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Grīdas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Grīdas Jums LV. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Artissimo festivāls aicina uz augusta koncertiem Jūrmalā. Maiski trio, Rumāņu Brass ansamblis Fanfare Čokarlija, Nino Rotas un Ennio Morricones mūzika no kulta kinofilmām Itāļu orķestra atskaņojumā, Japāņu bungas un Nīderlandes džeza sūtņi kopā ar Denisu Paškeviču. No 9. līdz 11. augustam Dzintaros.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
7: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. И если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание.

0: считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@doudzweidiba.lv.
1: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Ретро ФМ Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
2: С вами
3: Эдмунд Кашевский
2: и вечерний променад.

0: Телечита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну вот слова поздравления сейчас будут, причем Андрису в день рождения. Добрый день, хочу поздравить коллегу с днем рождения от коллег-комбайнеров и, пожалуйста, песню про комбайнеров. Ну, я уже сказал, уважаемый отправитель, что про комбайнеров у нас тут немножко не получается. Но, с другой стороны, заявленные вами композиции от Юрия Шатунова про день рождения не надо будет долго ждать. Вот она. Так что, Андрис, от комбайнеров вам пламенный привет.

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: baidies kļūdīties studiju izvēlē. Izmēģini dažādas virzienus un atrodi savu ceļu ekonomikas un kultūras augstskolā. Augstskolā, kas iedvesmo dzīvot sapņu dzīvi. Te ir studēt LV.
1: Реклама. Только в МК Латвии. Срочно повысить пособие по инвалидности? Такое поручение дано правительству. Читайте, правда ли ждать изменений? Как работают библиотеки вещей? Где можно бесплатно получить технику и инструменты? У нас все адреса. Урезать выплату больничных и отправить недолеченных пациентов на работу? Все об инициативе врачей. Ночной храп может убить. Узнайте, где обследоваться и получить спасительное лечение за счет государства. МК Латвия с календарем магнитных бурь уже в продаже по всей стране.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Нектарины 1 килограмм, €79. Нарезанный сыр Gouda XXL 500 грамм, €2,99. И соковый напиток Tropical 14 по 200 миллилитров, €3,99. Lidl. 100%.

0: Reklāmas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
3: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
2: Елена Расохина и Александр Шунин с 6 до 10 на Ретро-ФМ.
4: Утренний экспресс
5: вместе с международной платежной компанией Декта.
6: Вечерний променад.
7: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

Кстати, песня про последний поезд на Лондон не случайно у нас сегодня звучит в эфире, потому что с Лондоном связаны, ну, как минимум, три факта, которые хотелось бы вам напомнить перед финальным звонком сегодняшнего эфира. Ну, в частности, 6 августа 1889 года в Лондоне открылась первая в мире гостиница с ванной в каждом номере. Было это 137 лет назад. Значит, получается, что 137 лет назад народ как бы приезжал в гостиницу, ну и с опцией помыться было, ну, так себе, да? Надо было бежать или в конец коридора, или вообще выходить на улицу. Как-то не камильфо, да? Ну, а с другой стороны, ну, моется тот, кому лень почесаться. Поэтому, ну чего, и к тому же давно это было. Так что это проехали. 6 августа 1969 года The Beatles закончили запись песни Пола Маккартни «Maxwell Silk Hammer». И эта песня вошла затем в альбом «Abbey Road». Помните? Шикарная песня, но наше внимание сегодня с вами привлекает еще одна дата. Еще 6 августа, но на сей раз 1965 год. Как раз-таки это именно тогда в Лондоне и по всей Англии выходит в свет 4-й альбом коллектива The Beatles, который называется как? Правильно, уважаемые битломаны, этот альбом называется «Help».

0: на Retro FM Latvia.
1: Ой, слушайте, сколько еще неохваченного осталось за кадром, а? Ну ладно, это перенесем на завтра. Уж нет, это я не отпущу. Дело в том, что ведь сегодня, 6 августа, все прогрессивное человечество мировое отмечает День огненной воды. То бишь, 6 августа ежегодно любители знатоки водки отмечают день рождения этой самой огненной воды. Ну, об этом завтра, это взрослая тема, под пятницу хорошо пойдет, а сегодня уже потихонечку на финишную прямую выходим.

так, дорогие мои, мы с вами вместе, совместными усилиями пережили этот Международный день подкаблучника. Хотя праздник носит шуточный характер, тем не менее дело серьезное. Ну, хорошего вам вечера, конечно же. И, как говорил Михаил Жванецкий про подкаблучников, не могут взять за ум, берут за сердце. Не могут взять за сердце, берут за печень. Ну и так все ниже и ниже. Хорошего вам вечера. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай. До завтра.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: 7:19.
1: Реклама. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
2: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Words Baltijas balva ietvaros. Biļetes – biļešu paradīze.
3: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное обращение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Retro-FM Latvia, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону. Если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Retro-FM Латвия». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: 7:40.
1: Reklāma. Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Экономьте с Lidl Plus еще больше. С пятницы с купоном Lidl Plus. Скидка 30% на ассортимент фруктов и овощей. Скидка 30% на ассортимент мороженого. И скидка 30% на ассортимент хозяйственных товаров. Подробнее Lidl.lv. Lidl. Стоит того.
3: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни. Дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8:20.
1: Реклама.
2: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

0: вашем приемнике в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
0: Вы слушаете RetroFM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность, местами преимущественно в Курзаме и Видземе ожидается кратковременный дождь. Ветер западный 3-16 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 20-23. В Риге завтра будет переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов, а днем плюс 22-23.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: августом в Яунея Тейка Фантодрома.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.